Я врага побью, но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.

Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте, в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте, в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте, в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте, в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.

Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран в мыслях.

Когда маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку, с дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убитым.

убитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит его прошлых ран,

0: вылитых с памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых, с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.
1: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
2: Ночь прошла, все не спится,

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

девушка. Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки

Труны, а в России звездны, огласи смертельным плачем, потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально, в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

я косынку завяжу узелком потуже и пойду напропалую по свинцовой стуже. Зашагаю по земле северо-кавказской с автоматом на плече, рядом с братом Сашкой. Впереди чабан махи, там оплот Хаттаба, там за нас боевикам в долларах награда. Рано утром над горой взмыла вверх ракета.

не забуду никогда Сашку Соловьева. Ни на шаг не отошел, держал оборону весь боекомплект врагу.

узелком потуже и пойду напропалую, ай, по свинцовой стуже зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, но без брата Сашки, с автоматом на плече.

присвистела. Уля дура, Лехи в грудь. Ай-дай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Ай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пай-дай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на...

что война? Ты кровушки напилась, присвистела пуля дура Лёхи в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

моей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в двери не постучит. Здесь на войне одна забота — и с боем выбраться живым. У нас

своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне одна

живы, горим судьбой в кострище дней. Любите нас, пока мы живы. Мы служим Родине своей.

Самолета воздух разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы. А нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих

Ржавая каска с букетом гвоздик, вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран в мыс

забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку. С дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку.

всех вспоминать. Никто не забыт, ничто не забыто. Вечный огонь продолжает гореть майской сиренью.

отбитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит его прошлых ран,

Битых с памяти наших слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых, с памяти нашей слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

Небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание, цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат, и сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он, как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские. Но нет того главного, что я так жду с утра, не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина, и нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках, и не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа, особняком всегда держатся снайпера, знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне, вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно, видеть не хочется, рядом никого, не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа, лица врагов уходят.

Большими тучами снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной не людей я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

0: молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ. Кителя и орденов колодки.
1: Еще одна песня, и снова с праздником.

стрела подлого в спину. Кто-то огонь вызывал на себя. Боль в нашем сердце рвется наружу.

от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали, неся берет на голове.

дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь.

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали.

Наш кумир дядя Вася Маргелов к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только

Наш девиз – никто, кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая, за ваш покой мы воевали.

Дельник цвета небес, наш кумир дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим войска

Кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз —

звонит домой. Деда бы не был.

Продолжайте прием. Отбой. Вас понял. Сообщение наблюдается.

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врага я не стал больным. Огонь вызываю, скорее прошу, во имя добра и мира.
1: Сообщение наблюдателю. Джулия, Новембер, 159.

ставки, пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром, дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом, он защитник матушки Руси. Ты прости ему

слезы льет. Во дворе скулит отцовский пес. Дочка в церковь с бабушкой идет. Да война не шутка, а всерьез.

на земь так сойти помочь. Хотят, хотят, дочка за отца стоит.

церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы прорухи. Тихо воск в огне свечей

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. На земь так сойти помочь хотят, хотят. Дочка за

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем и стою. Если нужно, умру за любимую Русь и словами в окно не бросаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

Нуждаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаясь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

здесь заблуждаюсь. Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на кон. Прапор, не быкуй.

улыбаясь, зашагаю по земле северокавказской. С автоматом на плече, рядом с

Рано утром над горой взмыла вверх ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят,

И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва. Ни на шаг не отошёл, держал оборону. Весь боекомплект врагу надел.

0: автоматом на плече. С автоматом на плече. С автоматом на плече, но без брата Сашки.
1: Мы сидели у реки и жевали булочки. И было голодное, и совсем холодное. А ебал тебя и плакал, песня про бледней.

вот и окончилось все, расставаться пора, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть.

краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпосты

Колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

обожженного войной бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, чтоб уйти никто не смог. И заплакала душа солдата, все сгорело в ней дотла. Бьются русские ребята,

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою. Как гуляли с тобою мы прежде по проспекту ночному, не меря шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лома дожмут кирзачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант, шашлыки и вино. Дембеля, шмак, сержант и букет. Не ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселок, что за 10 минут? Там печенье, деликатесы и пиво. Строят только Катюшу, под ногу боюсь. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом, меня нет, не более. Те 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и 700, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят, автомат на груди. А девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.

ором обстреляли и кровной славой завещал, чтоб мы врагу не уступали. Москва большой и в нем балета Настя Волочкова, а мы, братан, в этом коле с тобой зеленку чистим снова. Привычен холод калаша, идем в ночи, не скрипнет ветка, ведь мы, ребята, груга, ша, спецназ армейская.

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпост

солдат самой могучей армии на свете. А лишь засохшими губами прошептал солдат самой могучей армии на свете.

Он дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

Глаза открою вновь, и что увижу? Крыши домов рвет небо на осколки. Треск акэмов ближе, значит, выжил. Перерастет в гул трассеров звук тонкий. Комок одел я 18.

Мы помогаем, а погибают тысячи. В разбитой фуре прятался спецназ. Когда шмонали,

хватят могилы. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь.

Мы сидели у реки и жевали булочки. Я была голодная и совсем холодная. А ебалки я ей плакал. Песня про блиней.

0: ебало в кровь, чтобы не ебало. Ты мозга таким же парнем, как и я.
1: Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов. Из каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все на

погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в День Победы. Ну а пока, как завещали наши деды, мы бьем прицельно в ненавистных нам фашистов, и наши мины цель находят очень быстро. Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов, и с каждой миной шлем молебное послание, что Бог поможет.

Зак и Чича строили роту так и рвали на куски. Вели устав досрочно, на дембель собрались. А мы теперь расхлебывая все эти косяки, в нарядах через

смену, радисты и стажеры, а мы чисто на роте, друзья, в конце концов, Алис, Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега, Зорин, Николай.

Как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне? Ничегошеньки, милый. Что ответить старушке седой? Не обидеть бы старость. А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не бачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке

как небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили.

рушу все мосты, что создавал.

Всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись 100 дней до приказа.

Теперь первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как...

до приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню. Гитарка расстроена.

здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют

ставки, пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром, дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом, он защитник матушки Руси. Ты прости ему

слезы льет. Во дворе скулит отцовский пес. Дочка в церковь с бабушкой идет. Да война не шутка, а всерьез.

наземь так сойти помочь. Хотят, дочка за отца стоит.

церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы прорухи. Тихо воск в огне свечей

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. На земь так сойти помочь хотят, хотят. Дочка за

Еще по ступочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай. Когда

плече по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП, служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Из самых храбрых из людей –

Здесь каждый истинный герой. В атаке или в обороне всегда саперы впереди. За ВДВ и за Россию везде проделаем ходы.

Герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

Второй. Погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Сапер профессия отважных. Сапер профессия отважных. Сапер профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.

Зашагаю по земле северокавказской, с автоматом на плече, рядом

Рано утром над горой взмыла вверх ракета, длился бой за высоту все ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там бессмертие свое. Пацаны шагнули.

стала. И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва. Ни на шаг не отошёл, держал оборону. Весь боекомплект врагу надел.

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли по российским парням.

боевой арсенал. Много русских героев без дыхания спали, и среди этих героев

почти взгляд. Напугать не может добрый русский взгляд. Спутать невозможно добрый русский взгляд. Пусть вас не тревожит добрый русский взгляд.

шелести перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно вновь

любовную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

вчера. Победа как расплата, зависит от утрат. 13-м солдатам умру и наплевать. Я жить-то не умею, не то что убивать. Повесит эполеты оставшимся странам, и к черту амулеты, и стерты имена. А мы уходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна в ковбойских сапогах. И миражом пустыни, сраженный наповал, иду, как по трясине, по чьим-то головам. Иду, как старый мальчик, куда глаза глядят, я вовсе не

Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою. Как гуляли с тобою мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лома дожмут кирзачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант, шашлыки и вино. Дембеля, шмак, сержант и букет. Не ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут? Там печенье, деликатесы и пиво. Строят только Катюшу, под ногу боюсь. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом, меня нет, не более. Те 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и сенцы, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят автомат на груди. А девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.

год за годом, за зимою весна.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет. А себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобожденье. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятии ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы.

меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

0: За марш-бросок глухие стоны и за армейские погоны.
1: Сегодня

тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной обман. Помню, как вручал повестку мне военкомат. Помню, как не спал я ночью.

как сплошной капкан. Уходя с Аллаги руку, крепко я пожму и на прощание песню эту пропою. И от счастья закружится

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь, в раю,

живой, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный встали в вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный встали в вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску. Только жизнь давно тут не в цене. Я теперь 200-й не по списку, а солдат, погибший на войне. На последнем фото я еще живой, а теперь 200-й я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой.

стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне.

0: Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.
1: Отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту.

0: звезд. Вера и правда летят вместе с нами. Тигр неспешно.
1: Попробуйте переключиться на
0: блокпост.
1: Слышит вас хорошо,

разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы, а нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих

Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за

храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж.

Они, что встали в строй за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны. Храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены. Храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны. Храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены. Храни Господь

Ополченец крикнул: «Стой! Ложись, сопляка, дальше матом!» Он не хотел в меня стрелять, он человек, а я убийца. Из боя вы не слышишь, мам?

0: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле? Чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы.

отмучилась страна. Не тяни же, начальник, пускай же на волю, пусть клеймён языка, такова моя доля. И когда весь союз хоронили генсека, партия не забыла,

а я пост. Охраняю от любых врага маневров. Горжусь, что я солдат, ведь я не виноват. Но знаешь, все назад вернуть уж поздно. Тропа идет тропой, и схожена

Присвистела, уля дура, Лехи в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на...

Что война? Ты кровушки напилась, присвистела пуля дура Лёхи в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай. А под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай. Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись, сто дней до приказа, сто дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке

Теперь первый стол и в дорожку подшива, и идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда, как друзья там, как мама, а девушка как...

приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню. Гитарка расстроена,

его долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись 100 дней до приказа, 100 дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке уже

Теперь первый стол и в дорожку подшива, и идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда, как друзья там, как мама, а девушка как. И тянет, все тянет,

0: Честь имеем!
1: Мне гитару за минус, автомат на груди, а девчоночки губы надежды. Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу, автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою, как гуляли с тобою мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги, только здесь все будет иначе. Прямо вместо лома дожмут кирзачи, блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант, шашлыки и вино, дембеля, шмак, сержант и букия. Мне ведь новости, нам включают вместо кино, да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут, там печенье, деликатесы и пиво. Строю только Катюшу, под ногу боюсь, а я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал, это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом, меня нет, тем более. Те 730 дней пролетят, не вернешь, только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять,

0: Мотылька одна вот заплачет. Мне гитару заменят автомат на груди, а девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.
1: По узкому и грязному шоссе уходим в Ханкалу мы из Моздока. Уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпосты колонны шли и шли, тону в грязи столицы Дагестана. Селения горят, всюду посты.

самой могучей армии на свете. А лишь засохшими губами прошептал солдат самой могучей

А пацаны в чужой стране воюют. К нам подошел солдат и предложил паек наш обменять на его пули. Браток, садись, налили мы ему. До дому сколько год, еще так много. Он рассказал про хасавюрт

ополченец крикнул: «Стой! Ложись, сопляка, дальше матом!» Он не хотел в меня стрелять, он человек, а я убийца. Из боя вы не слышишь, мам?

Глаза открою вновь, и что увижу? Крыши домов рвет небо на осколки. Треск акэмов ближе, значит, выжил. Перерастет в гул трассеров звук тонкий. Комок одел я 18, а когда сниму,

тюльпане грузом 200. За что хороним жизни и горе, мать

мы помогаем, а погибают тысячи. В разбитой фуре прятался спецназ, когда шмонали

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

Жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен. Зачем я здесь? Вы спросите меня.

выдав похоронку. Друзьям убитым привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен.

А на войне, как на войне, там труднее все вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко.

еще по ступочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай, когда

Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Еще по ступочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай. Когда

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП, служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись, сто дней до приказа, сто дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке уже

теперь первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как?

лейтенант, подыши, малек, за рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел, знать у снайпера на миг запотел.

0: общем, Зёма, извини, но с тебя ползда. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.
1: Мне гитару заменят, автомат на груди, а девчоночки губы надежды. Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу, автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, да ее девчонку свою, как гуляли с тобою мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги, только здесь все будет иначе. Прямо вместо лома дожмут кирдачи, блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант, шашлыки и вино, дембеля, шмак, сержант и букет. Не ведь новости, нам включают вместо кино, да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут, там печенье, деликатесы и пиво. Строят только Катюшу, под ногу боюсь, а я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал, это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай, я с тобой рядом, меня нет, тем более. Те 730 дней пролетят, не вернешь, только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и 700, и сестру обнимать, мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят, автомат на груди, а девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.
2: На столе стоит

контракту был у Вани с армейки крайне редкий. Талант Ваня шел не за бабки в СВО. По контракту был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО. По контракту, если родину нашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага. Только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда. В сердце пуля дура.

0: и родину вашу одолел. Оккупант под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.
1: Почему один в этих скалах я? Где ж

Мне помнятся очень стрявшие парни, стоят среди ночи, дневальных ломает от тяжести сна. Дежурный по роте

0: Честь имеем!
1: Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает. В танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицей длинной. Шепчет с упреком, ну где ты, любимый? Кину

лес патруль охраняет. И пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Воля и гул дискотек, а там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она вслед кричав до свидания. Буду ждать, а сама лишь раскаяние чую.

молодежь. Да, в 16 пора, золотые года, бары, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает, в танце

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

тянет домой. Дело бы не было.

немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили.

здесь не впервой. И до нас тоже были ребята, кто со школьной скамьи прямо в бой свое тело бросал на гранаты. Мы поставим их всех на места, тех, кто явится к русским с мечом.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам, всем дала крайне важное дело от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну, и все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

ворота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать? По кубрикам в наряде взлетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой!

Ах, зима, ты моя зима, и молюсь я на лучи солнца, шапки снежные на домах.

0: светлый веди свой.
1: А я хочу побыть один, совсем один. Не катит жизнь по фарту, по забору.

Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был эфрейтор. Сам не помню откуда граната упала. До 5 просекунд.

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба, от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

0: Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу, я лечу грузом 200.
1: Мне приписной билет торжественно вручили. Команда 20, скорее всего, Афган, а может, Азербайджан. Ведь мне же объяснили, что буду я приписан рядовым погранвойскам. Сидели на Угрешке 2 дня на пересылке, потом из Горького посылку отослал. Гражданскую одежду, фуфайку да ботинки и первые портянки я здесь же намотал. Затем на самолете куда-то полетели, как оказалось, в Пархим, а что це за страна? Но легкие мои у медиков хрипели, мне вынесли вердикт бронхиты и лечись пока. И вот я в медсанбате, в Ширинской медсанчасти, таблетками напичкали и сделали укол. Я снова оказался лишь у судьбы во власти, и чуть поздоровев, наряд в столовую пошел. Вот там я задержался, считайте, что зашарил. Примерил форму повара, она мне подошла. Картошку чистил, суп варил, котлеты жарил. Я стал писать домой, что служба-то пошла.
2: Шумит сосна.

назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки и дыма.

Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад.

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба, от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу грузом 200.

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

Брата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

Жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата. Выдав похоронку, друзьям убитым привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен. Зачем я здесь? Вы спросите меня.

брата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен.

Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был эфрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про...

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба, от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть нас

ждите черта тюльпана домой. Я лечу грузом 200, я лечу, я лечу, я лечу грузом 200.

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли по российским парням.

0: Помни войну, пусть далека она и туманна. Годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно. Помнить все то, что когда-то казалось всех нас. Гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе. Падает снег, ночью староста пьет самогон. Тлеет костер, партизаны остались без связи. Унтер содрал серебро со старинных икон. Помни войну, стелит простынь нарком в кабинете. Рота, ура, коммунистам идти впереди. Помни войну, это мы, ленинградские дети. Прямо в глаза с фотографий жестоких глядим. Тихо, браток, в печку брошены детские лыжи. Русский народ роет в белой земле блиндажи. Тихо, браток, подпусти их немного поближе. Нам-то не жить, но и этим мерзавцам не жить. Помни войну.
1: Опять тобой дорога, желание сожжены. Нет у меня ни Бога, ни черта, ни жены. Чужим остался Запад, Восток не мой Восток.

вчера. Победа как расплата, зависит от утрат. 13-м солдатам умру и наплевать. Я жить-то не умею, не то что убивать. Повесит эполеты оставшимся странам, и к черту амулеты, и стерты имена. А мы уходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна в ковбойских сапогах. И миражом пустыни, сраженный наповал, иду, как по трясине, по чьим-то головам, иду, как старый мальчик, куда глаза глядят.

На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой.

Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном

бокал прошу и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то.

За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

Здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют.

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент, Ташкент, я Вятка. Деревня Каменка взята. Ташкент, Ташкент, я Вятка. Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

комбат наш был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

Мой позывной 13-й спецназ или это войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окуная стрёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас в реальности лишь Беха Беттертан. Братишка шип надежненький, под свеженький снежок, палил от танка плотников колонны их отход. А я, как полагается, майора снял в момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно, без

А небо синее нас кутало в февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решал все мгновение Бог, подыграл наш бой. И звук котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в масках.

0: Мой позывной 13-й спецназ элитовойск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь трёп, нам выдали задание загнать врага в котёл.
1: Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает, в танцы закружит, зацелует умело, на вечеринке она королева. После придет она улицей длинной, шепчет с упреком, ну где ты, любимый? Кинув окурок искрой по

пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Оля и гул дискотек, а там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она вслед кричав до свидания, буду ждать, а сама лишь раскаяние чую.

просто на дно. Дай мне волю, я бы жизнь прожил бы без нож, чтобы знать, что мне пропасть не суждено.

0: Спасибо.
1: У нас дожди, у вас же не погодит.

ухо разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы, а нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих.

вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ.

земля, о стране, где честно отслужили. Самолет застыв огромной птицей на краю бетонной полосы, тихо слушал об афганском лихе,

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ. Кителя и орденов колодки.

Так и Чича строили роту так и рвали на куски. Вели устав досрочно, на дембель забрались. А мы теперь расхлебывая все эти косяки, в нарядах через сутки.

радисты и стажеры, а мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Николай.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам, всем дала крайне важное дело от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

Благослови моих ребят, укрывки в ларвы, молитвы всех, кто в строю со мной стоят, чтоб все вернулись невредимы. Теперь в бою нательный крест стал оберег, не украшение.

здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют,

как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне? Ничегошеньки, милый. Что ответить старушке седой? Не обидеть бы старость. А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не бачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке, как

небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

ворота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать, по кубрикам наряде залетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой! Еще по стопочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай, когда прощай.

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за ДМБ плесните. А завтра утром прости, прощай, КП. Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, чтоб уйти никто не смог. И заплакала душа солдата, все сгорело в ней дотла. Бьются русские ребята, чтоб Россия.

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

служили мы стране своей. Под Кандагаром многие остались, кто кишлаки,

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь.

закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним.

Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть нас

ждите черта тюльпана домой. Я лечу грузом 200, я лечу, я лечу, я лечу грузом 200.

сжимаю в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дому, браток.

проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб

Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки.

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли по российским парням.

Я как будто опять на Кавказе, в годы воинской службы моей. Но сейчас есть приказ для спецназа защитить на Донбассе людей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс. И идут батальоны, и в груди учащается пульс. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей. И Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть.

заливали каток. Из ленты мотали на клюшки. В медвежат превращалась арава.

загоняя в плечах и под мышками бронежилет. Месяцами в пути города

В одесской тень закрывает лицо клочком от больничного света. До исколота к венах, он от нее далеко. Ему лучше не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагая, что о нем ее писали птицы. Где же небо, почему все темнее?

Края всех краев, лишь дождь и серый цвет, но за пределами неба молния чертит победу, рисует домик наш, которого нет. По мнению хозяина, что мир наш вертит, любя свои законы, он не являлся вчера и предъявлял счет по полной, а я стоял у стены.

Я живую страной своею горжусь, и словами в окно не бросай. Если нужно, умру за любимую Русь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за

Облуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем

Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

нуждаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаюсь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

здесь заблуждаюсь. Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

водой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты с ними не позорь, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок,

расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь.

0: есть город в приграничье с Пакистаном. Матун его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост.
1: О, хост, на сотни верст, вокруг тебя душманская блокада.

И рядом у хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи с землей.

0: позабыли, а жены их в печали с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост на сотни верст,

садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

сплели интриги в хости англичане, запутали вождей в пуштунистане. Но как велел Аллах, разбитые были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы, решимости полны, закончить это дело до зимы. А зимы там нет. О, хост, на сотни верст

в груди сердечной боли. Только скорби, отблеск на звезде, мы должны беречь своих героев. Нет важней у Родины людей, кто, не руши правил и устоев, не сломавшись духом в трудный час, в бой идет единым смелым строем. За Москву, Алеппо и Донбасс свечи греют пламенем иконы, на застывших взглядах камнем соль. Помнить мы обязаны героев, их поступки нашей жизни боль. Все от жизни получают роли, чтоб сыграть свой главный эпизод. Мы должны беречь

Отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс. И идут батальоны, и в груди учащается пульс. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей, и Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху,

0: замучилась и стала навек плакучая.
1: Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

Мой позывной 13-й спецназ или войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь трёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас в реальности лишь Беха Беттертан. Братишка шип надежненький, под свеженький снежок, палил от танка плотников колонный их отход. А я, как полагается, майора снял в момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно, без имен,

А небо, небо синее нас кутало в февраль, за то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решалось все мгновение, Бог подыграл наш бой, и звук котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в масках

мой позывной 13-й спецназ летовойск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окуная стрёп, нам выдали задание загнать врага в котёл.

и тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной обман. Помню, как вручал повестку мне военкомат. Помню, как не спал я ночью.

закажем ящик водки и тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной капкан. Уходя с Аллаги руку, крепко я пожму, и на прощание песню эту пропою. И от счастья закружится к

На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра

Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном ожидании. Так вспомним друг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщина истошный слышит крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война.

Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся. На бессмертной с дедом и реке я его узнал.

Девочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет, а себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно.

меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

старайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки и дыма.

благослови моих ребят, укрывки в ларвы, молитвы всех, кто в строю со мной стоят, чтоб все вернулись невредимы. Теперь в бою нательный крест стал оберег, не украшение.

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Из самых храбрых из людей.

Здесь каждый истинный герой. В атаке или в обороне всегда саперы впереди. За ВДВ и за Россию. Везде

Стены герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

Ой, погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших память

Сапер. Профессия отважных. Сапер. Профессия отважных. Сапер. Профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти.

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть.

не говорим детально много. Мы просто долбим ненавистных нам укропов. И с каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все на

погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в День Победы. Ну а пока, как завещали наши деды, мы бьем прицельно в ненавистных нам фашистов, и наши мины цель находят очень быстро. Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов, и с каждой мины шлем молебное послание, что Бог помог.

Его долгожданная фраза, три слова каких-то значащих все. И однажды проснулись, сто дней до приказа, сто дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке уже не услышу

Теперь первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как? И тянет, все тянет,

до приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню. Гитарка расстроена,

глаза открою вновь, и что увижу? Крыши домов рвет небо на осколки. Треск акэмов ближе, значит, выжил. Перерастет в гул трассеров звук тонкий. Комок одел я 18,

Мы помогаем, а погибают тысячи. В разбитой фуре прятался спецназ, когда шмонали

комок залило кровью. Помоги, Всевышний. Упал я на асфальт, клянясь и матерясь.

0: Каркасон приближает к увольнению в запас.
1: Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне

Ей, пока мы живы, не пугайтесь. Наш автомат не замолчит, и ни на миг не сомневайтесь. Беда к вам в двери не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас

своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне

горим судьбой в кострище дней. Любите нас, пока мы живы. Мы служим Родине своей.

тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной обман. Помню, как вручал повестку мне военкомат. Помню, как не спал я ночью, промерзал бушлат.

Скажем, ящик водки и тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной капкан. Уходя с Аллаги, руку крепко я пожму и на прощание песню эту пропою. И от счастья закружится

Ополченец крикнул: «Стой! Ложись, сопляка, дальше матом!» Он не хотел в меня стрелять, он человек, а я убийца. Из боя вы не слышишь, мам.

заштопали, теперь как новый. Меня лечил донецкий врач, уставший, строгий и суровый. Лечил меня, ты слышишь, мам? Я

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил.

0: А тогда со мной рядом был мой друг. А тогда со мной рядом был мой друг.
1: Здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют.

Еще по ступочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай. Когда пройдешь

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП, служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке. Ну.

прихватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Я буду здесь недалеко, в полку небесном, как и все, смотреть на вас из облаков, дождем стучать по полосе. Обидно то, что не пожил, с врагом я личной встречи ждал. Как мог, я родине служил, и все, что было, ей отдал. Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку семь потов, над вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Это вам за пацанов мой ответ. Ей

спать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Это вам за пацанов. Мой ответ: есть патроны, но своих рядом нет.

Так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дому.

твой последний полет. Проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну свои ноши: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне? Ничегошеньки, милый. Что ответить старушке седой? Не обидеть бы старость. А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не бачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке,

небо швыряла на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою. Как гуляли с тобою мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лома дожмут кирзачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант шашлыки и вино. Дембеля, шмак, сержант и букия. Мне ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут? Там печенье, деликатесы и пиво. Строят только Катюшу, под ногу боюсь. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом, меня нет, тем более. Те 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и 700, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят, автомат на груди. А девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья.

тонкий лист и перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман слов.

На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра

не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном

Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали зилы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

Я косынку завяжу узелком потуже и пойду напропалую по свинцовой стуже. Зашагаю по земле северо-кавказской с автоматом на плече.

Штурмовые группы расстилали по земле террористов трупы, но неправду говорят.

ведьма, на дыбы вдруг встала. И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва. Ни на шаг не отошёл, держал оборону, весь боекомплект врагу

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на кон. Прапор, не быкуй.

А в Раусе поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

0: 130 осталось солдатских, все тех же.
1: Есть город приграничий с Пакистаном, Матун его назвали Дакарана, а ныне это хост, и путь к нему непрост, с Кабулом связь одна, воздушный мост.
2: О, хост, на сотни верст вокруг.

ты там и рядом. У хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земляные.

0: эту виллу позабыли, а жены их в печали с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост, на сотни верст, вокруг тебя душманская блокада.

садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллах Адар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

плели интриги в хосте англичане, запутали вождей, пусть что не станет. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы решимости полны закончить это дело до зимы. А зимы там нет. О, хост, на сотни верст

от судьбы, наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве, мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами, погибая.

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали, друзей погибших отпевали, пока берет на голове.

Спаси наш девиз, никто кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая, за ваш покой мы воевали.

Светильник цвета небес. Наш кумир, дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой, только здесь и сейчас. Все мы

наш кумир дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На бедру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи. Наш девиз: не

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

Чича, строили роту так и рвали на куски. Вели устав досрочно, на дембель собрались. А мы теперь расхлебывая все эти косяки. В нарядах через

приходят на смену радисты и стажеры. А мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин. Не

узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь

колонна дальше утром подалась. На ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти.

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть.

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу, мы из Моздока. Уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу.

0: колонна дальше утром подалась. На ястребины куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.
1: Мы сидели у реки и жевали булочки. Я была голодная и совсем холодная. А ебал тебя и плакал. Песня про блиней.

0: мало в кровь, чтобы не ебало. Ты мозга таким же парнем, как и я.
1: А на войне, как на войне, там труднее все вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко.

когда закончится война, мы все наденем ордена, гурьбой сядемся за дружеским столом и вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил, и чашу полную

А в Раусе поселке, что в 10 минут, там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют, а я бы спел, получилось бы красиво.

подъем, короткие сборы.

Вот и окончилось все, расставаться пора, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель, разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг у огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях

бывшие мальчики сельские, нынче солдаты советские, вновь батальоны гвардейские, где-то в высоких горах скрипнула койка солдатская, ночь автоматами клацает, а над могилами братскими женщин.

заливали каток из ленты, мотали на клюшки. В медвежат превращалась арава

подгоняя в плечах и под мышками бронежилет. Береженого Бог бережет, глотку рвал перед вылетом прапор, подгоняя в плечах и под мышками бронежилет. Месяцами в пути города

мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.

Я косынку завяжу узелком потуже и пойду напропалую по свинцовой стуже. Зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, рядом с братом Сашкой. Впереди чабан махи, там оплот Хатаба, там за нас боевикам в долларах награда. Рано утром над горой взмыла вверх ракета.

там бессмертие свое. Пацаны шагнули. Там земля под Игорьком на дыбы вдруг встала. И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва. Ни на шаг не отошёл, держал оборону, весь боекомплект врагу

узелком потуже и пойду напропалую, ай по свинцовой стуже зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, но без брата Сашки с автоматом на плече.

0: Год за годом, за зимою весна.
1: Москва большая.

сидели у реки и жевали булочки. Ты была голодная и совсем холодная. А ебал тебя и плакал. Песня про блядей.

Я живую страной своею горжусь и словами в окно не бросай. Если нужно, умру за любимую Русь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем и стою. Если нужно, умру за любимую Русь и словами в окно не бросаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

нуждаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаюсь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

здесь заблуждаюсь. Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

0: и гитар заменит автомат на груди. А девчоночки, губы, надежды. Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою, как гуляли с тобою мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги, только здесь все будет иначе. Прямо вместо лома дожмут кирзачи, блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант, шашлыки и вино, дембеля, шмак, сержант и букия. Не ведь новости, нам включают вместо кино, да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселок, что за 10 минут, там печенье, деликатесы и пиво. Строю только Катюшу, под ногу боюсь, а я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал, это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай, я с тобой рядом, меня нет, тем более. Не 730 дней пролетят, не вернешь, только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и 700, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят автомат на груди, а девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.
1: Вызов огня правого залпа. Адриа Руси. Аэротанка 205 отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте перезвонить на резервную частоту.

Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран в мыс

забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку. С дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку.

всех вспоминать. Никто не забыт, ничто не забыто. Вечный огонь продолжает гореть майской сиренью.

вражеской пулей пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит,

Битых с памяти наших слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых, с памяти нашей слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.